Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

История, культура, традиции. Радио «Прибой» объединяет поколения.

0: лет.
1: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
2: И море отличной музыки.
3: Включайся. Радио Прибой.

на радио. Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

Тебя так ждали, сияй, сияй, с рассветом встречали.

Реклама. Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Реклама.
1: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой». Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда при заказе.

0: клиники «Реликс Смайл» всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артриты и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
3: Даргинская поговорка.
4: «Войдеш савицун хабаша».
5: «Беда не приходит одна».
6: Народная мудрость.
7: Радио «Прибой».

0: кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето!
2: Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-0606.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляной фильтр и работы за наш счет. Срок акции с 10 июля по 10 августа. Ленинкент, Кизилюртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47. Радио «Прибой».
7: Музыка, за которую не стыдно.

0: Реклама. Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
1: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
2: Большой выбор колясок в Киргут-Дети. Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут-Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
3: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
4: Когда важна каждая минута, важна точная диагностика. Компьютерная томография в клинике ЦЛД доктора Караевой – это высокая точность и возможность своевременно выявить изменения для принятия правильных решений. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988. 292-47-47. Радио «Прибой». Где тренды Дагестана звучат первыми.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. Задаем настрой.
1: Реклама. Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
3: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д. Урологических, гинекологических, лор-заболеваний. Гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия. УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19. Улица Мичурина, 64.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-25.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Внимание! Жаркие скидки в Росювелир. Только до 15 июля в сети салонов Росювелир жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.
6: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы на радио Прибой 8-988-292-47-47.

США, Китай, Бразилия, Австралия, Индия, Аргентина, Казахстан. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Радио Прибой.

0: Реклама на радио.
1: Хирургия по праву считается вершиной медицины. Центр «Лекарь» имеет свое хирургическое отделение полного цикла, в котором собраны лучшие творения инженерной мысли в помощь квалифицированным врачам. Ежегодно в нашем отделении проводится более 1500 операций различной направленности и сложностей.
2: Медицинский центр «Лекарь». Мы врачи, и мы лечим. Адрес Гайдара Гаджиева, 24.
1: Мегафон 550-88-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Лимонады «Тбилиссимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Акция «Фенто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляной фильтр и работы за наш счет. Срок акции с 10 июля по 10 августа. Ленинкент, Кизилюртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.
5: Табасаранская поговорка.
6: Мархлин аляк юрт кабрубдар.
7: После дождя бурку не одевают.
5: Радио «Прибой».

Странные перевалы времени, менялось поколение, но земля отцов наших, земля воинов павших. Я пред тобою голову склоню, дождь смоет слезы матерей сынов терявших. Я эти строки посвящаю Дагестану.

0: пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки.
1: Прибой. Радио нашей музыки.

0: Реклама.
1: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66 88 88.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. «Киргу» – ваш личный климат-контроль.
5: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Реклама.
1: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: О своем здоровье женщины часто вспоминают в последнюю очередь. Не откладывайте заботу о себе. Пройдите маммографию в клинике ЦЛД доктора Караевой. Своевременное обследование помогает выявлять изменения на ранних стадиях. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Компания «Борисович и партнеры».
7: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
6: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

не забыть нам любимые лица, не забыть нам.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Внимание! Жаркие скидки в Росювелир. Только до 15 июля в сети салонов Росювелир жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.
3: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама на радио Прибой. Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 10 часов утра.
1: И день у нас сегодня субботний, 11 июля, с чем я вас искренне поздравляю. Конечно, уже жаркая погода, кто-то ее ждал. Ну, по крайней мере, очень много отдыхающих, особенно с детьми, будьте осторожны, потому как все-таки море, и не только море и вода, в себе таит опасность. Ну, а что касается нашего эфира, то, конечно, мы предлагаем только лучше. И знаете, друзья, вот наша жизнь состоит, конечно, из дней, из каких-то моментов, поэтому не зная, что будет, то, что прошлого, конечно, не вернуть, поэтому есть смысл наверняка наслаждаться каждым мигом этой жизни, жить здесь и сейчас, и тогда вся жизнь пройдет в счастье и в радости, поэтому желаю вам от всей души дня хорошего, пусть он пройдет позитивно и крайне удачно, и, как говорится, как настроишься, так и зазвучишь. В студии Зухра Камалова, до 15 мы вместе, конечно.

0: Королева вдохновения Стас Михайлов в эфире радиостанции «Прибой». Ну что у нас в жизни, друзья, вдохновляет? Конечно, многое, скажете вы. Конечно, и то, что можно пощупать, обонять и, по крайней мере, наслаждаться. Речь идет о Всемирном дне шоколада. Впервые его начали отмечать во Франции в 1995 году. Кстати, история шоколада насчитывает несколько тысячелетий. Древнейшие следы использования какао обнаружены на территории современного Эквадора, Южная Америка. Ну а позже напиток из какао-бобов готовили альмеки, майя, ацтеки. Они добавляли в него воду, пряности и перец. А вот в 16 веке какао попал в Европу, где напиток стали подслащивать сахаром. А вот в 1847 году британская компания выпустила первую в мире плитку твердого шоколада. Сегодня в мире, кстати, съедают ежегодно около 1,7 миллиона тонн этого лакомства. И крупнейшими его потребителями считаются страны Европы и Северной Америки. Ну, а то, что шоколад действительно вдохновляет, это не только он вдохновляет кондитеров, но и творцов самых разных направлений, художников, писателей, режиссеров, дизайнеров, потому как его насыщенный вкус, богатая текстура и теплый аромат пробуждают воображение, становятся источниками идей. Ну, все это, конечно, замечательно, скажете вы, но мы движемся дальше. Если вы тоже вдохновились не только шоколадом, но и написать нам, приложение Макс, добро пожаловать. 8988, оператор МТС, 291-10-07. 291-10-07.
1: Только лучше.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» — быстро, честно, профессионально. Казбекова 306.

0: по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
1: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.

0: Ну что, друзья, конечно, туманы, да, это не про нашу погоду за окном, более подробно я сейчас расскажу. Ну и, конечно, что касается фруктов, то выбор огромен для всех, кто к нам приезжает, и все, кто здесь живет, конечно, лакомится. Черешня уже давно, да, ее нет, но, по крайней мере, есть все остальные фрукты. Это и абрикосы, это и малина, и ежевика, и ежемалина. В общем, выбор, друзья, за вами. Приятного всем аппетита, всем тем, кто сейчас завтракает, и, конечно, добро пожаловать в страну гор. Ну, что касается погоды, то если кто-то запланировал сегодня отдых за городом, например, то для вас.
1: Радио Прибой. О погоде.
0: С утра уже в Махачкале 31 градус, геомагнитное поле спокойное на протяженности всей нашей земли. Сегодня днем ожидается в столице Дагестана 33 градуса. Кстати, это вся информация о температуре в тени. Переменная облачность, атмосферное давление в норме, ветер умеренный, северо-западного направления до 9 метров в секунду с порывами. Температура морской воды 23 градуса, волнение легкое. В Кизляре 32, днем 36, небольшая облачность. В Кизлюрте, в Хасавюрте, в Савюрте 30 градусов, днем 32, возможен кратковременный дождь. В Буйнакске 26, днем 28, местами кратковременный дождь. В Дербенте 28, днем 30, ясная погода. Кстати, ультрафиолетовый индекс очень высокий.

Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.

0: Ну что, конечно, только лучшая музыка, друзья, разноплановая, но в данный момент это швейцарская музыкальная группа, она основана была в Женеве в 2008 году и радует нас своими треками. 10:35, сейчас уйдем на информационный блок, напомню о том, что совсем скоро с 11 до 12 у нас ретро, еще ближе, где-то на 40-45 минуты будут музыкальные подарки, называется рубрика «Сюрприз», это для тех, кто нам присылает сообщение в приложении «Макс» на номер 8-9-8-8-2-91-10-07. Ну а слушать радиостанцию «Прибой» можно, конечно, не только с помощью радиоприемников, но и с помощью сети интернет, в социальных сетях в частности, ВК «Музыка», «Одноклассники», на цифровых платформах «Яндекс.Музыка», «МТС.Музыка», в приложении «Звук» и через все умные колонки «Алиса», «Маруся», «Салют». Оставайтесь с нами на одной волне.
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L-TU-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
5: Акция «Фемто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Торговый дом «Абуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Абуев». Нам доверяют мусульмане.
9: Компания «Борисович и партнеры».
10: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
9: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
3: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
11: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Ассаламу алейкум, радиостанция «Прибой». Так начинается следующее послание. Он, кстати, было прислано уже 9:27. Так, пишут, судя по всему, все работники СПК Янгиюртовский. Потому как такого содержания у нашего коллеги Алика, коллеги СПК Янгиюртовский по кличке Танцур из селения Индирей было мероприятие. Вот хотели бы его поздравить и послушать хорошую зажигательную лезгинку. Спасибо вам заранее. Ватан, именно так называется композиция, исполнение Зайнаб Апсаматовой.
1: Выбирай, выбирай то, что нравится.

Ну, друзья, у нас утро сегодня богато сообщениями. Пишут из-за рубежа и из-за всей России. По крайней мере, из Красноярска прислали тоже сообщение. Ну вот, давайте начнем по порядку. Пишут нам не из пока, вот на территории Дагестана. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Зовут меня Муминат. Хочу привет передать своему мужу Рафату, сыновьям Мураду и Амиру и сказать, что я их очень сильно люблю. И поставьте, пожалуйста, для нас песню в исполнении Кристины «Украл твое сердце». Кстати, у нас годовщина свадьбы 17 лет, как они ее отмечают. Ну что ж, желаем вам отмечать это событие еще много-много лет, быть любимыми, единственными друг для друга, достатка вашей семье, уважения, а где-то и терпения, и пусть в вашем доме всегда будет много-много счастья.

0: Ну, такие признания в любви с помощью песни от Муминат своему мужу Рафату, сыновьям Мураду и Амиру, и сказать, хотела она, конечно, через радиостанцию «Прибой», что их сильно очень любит, у них 17 лет совместной жизни, годовщина свадьбы, ну что ж, счастье, конечно, и самое главное – здоровье. Напомню, целый час ваших приветов музыкальных, а также подарков, и, конечно, рассказать миру о том, что чувствуете, что вам нравится с 12 до 13.00. Но еще есть одно сообщение, пришло оно нам из Франции сегодня от наших земляков. Здравствуйте, радиостанция «Прибой», вам большой салам Дагестану из Парижа. Передаю искренний привет всему коллективу радиостанции «Прибой», всем, кто сейчас в эфире, спасибо. Желаю всем замечательных выходных, крепкого здоровья, душевного спокойствия, семейного уюта, достатка и благополучия. И пусть каждый проведет эти дни в кругу родных и близких с хорошим настроением и добрыми новостями. И пусть в каждом доме будут мир, счастье и улыбки. Всем отличных выходных и всего самого доброго. Муса, Париж, 2026. С просьбой поставить песню в исполнении Хасбулата Рахманова «Кавказ». Ну что, сразу после рекламы.
1: Реклама. Медицинский центр «Лекарь» приглашает пройти обследование у специалистов урологического отделения. Врачи-профессионалы имеют большой опыт выявления и лечения сложных заболеваний мочеполовой системы. Доктора и кандидаты наук к вашим услугам. Технологическое оборудование и комплексы анализов в собственной лаборатории в помощь пациентам. Исследуем, обследуем, проводим операции, улучшаем качество жизни. Урологическое отделение медицинского центра «Лекарь». Запись на прием. Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Лимонады Тбилиссимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66 88 88.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

«Кавказ», именно так называется композиция в исполнении Хасбулата Рахманова. Это был подарочек из Парижа всем дагестанцам от Мусы. Ну что, спасибо огромное. Кстати, еще прислали сообщение: «Салам алейкум». Правда, без подписи. «Еду, слушаю радиостанцию «Прибой». Настроение хорошее, жизнь прекрасна. Спасибо, «Прибой». Ну вот, друзья, мы, конечно, переходим границ снова, но еще чуть-чуть.

0: Каждый день ретро-час на волнах Радио Прибой.
1: Ну вот, друзья, уже ретро-час, будем вспоминать с вами о том, что было. Ну, конечно, новый день – это всегда что-то приятное. Встречи с хорошими людьми, добрыми и важными событиями. Желаю, чтобы и сегодня все было именно так. Все проблемы решались легко, сами собой. Хорошего дня, прекрасного настроения. Желает вам радиостанция «Прибой». Студия Зухра Камалова, и начнем. Совсем скоро мы услышим золотой хит Дагестана, Месиду Курбанову, «Зимняя ночь». Это у нас аварские хиты. А также «Мадонна». Игорь Иванов, песенка «Студента».
0: Ретро-час на радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо поконсультироваться с врачом.
2: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8 960 410 0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
3: Внимание! Жаркие скидки в «Росювелир». Только до 15 июля в сети салонов «Росювелир» жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.
4: Здоровье не терпит ожидания. Когда важны точность, опыт и внимание, выбирают клинику ЦЛД доктора Айшат Караевой. Тщательное обследование организма, опытные врачи, забота о каждом пациенте. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляной фильтр и работы за наш счет. Срок акции с 10 июля по 10 августа. Ленинкент, Кизилюртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
8: Когда мы были молодыми. На радио «Прибой» шлягер.

0: Лучшие хиты 20-го столетия, группа Scorpions, конечно же, вы услышали рок-балладу этой немецкой рок-группы, она была выпущена в 96-м на 13-м студийном альбоме. Песня стала главным синглом с пластинки, одной из самых узнаваемых в репертуаре коллектива. Композицию написали вокалист Клаус Мани, гитарист Рудольф Шенке. А песня, конечно, начинается с мягкого акустического вступления, которое постепенно развивается, добавляя ударные электрогитары, и достигает эмоционального пика в припеве. Ну, конечно, мелодичный рок и вокал Клауса Мани, запоминающаяся гитарная мелодия, это типично для баллад этой группы. Музыка, конечно, вызывает море всяких хороших эмоций, отличных эмоций, скажете вы. А особенно, если музыка разноплановая, то да, тут нет исключений из правил. Ну, что касается настроения, то создается настроение не только музыкой, но и приятными вкусностями. Мы сегодня вспоминаем о том, что отмечается Международный день шоколада. Кстати, а как шоколад влияет на настроение? Конечно, влияние есть, оно довольно интересное. Тут и биохимия, и психология. Есть, конечно, механизмы. Ну, шоколад не заменит терапию при серьезных расстройствах, но все-таки это ресурс в моменте, и он работает. А что именно работает? Как на эмоциональное состояние наше влияет это лакомство? Ну, в частности, в шоколаде находится такая аминокислота, как триптофан. Это предшественник серотонина, который часто называют гормоном хорошего настроения. Он помогает стабилизировать эмоциональный фон, снижает восприимчивость к стрессу. Правда, есть нюанс. Чтобы триптофан из шоколада попал в мозг, ему нужно преодолеть, конечно, гематоэнцефалический барьер, но все происходит. Есть еще фенилэтиламин, иногда его называют природным нейромедиатором с легкой антидепрессивной такой положительной штучкой. Однако организм перерабатывает его довольно быстро, поэтому вклад в общий эффект может быть незначительный. Есть еще и магний, флавоноиды, теобрамин, эти мягкие стимуляторы также поддерживают наше настроение на высоком, хорошем уровне. А это у нас была рубрика «Да».
1: Обо всем понемногу.

Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.

0: Реклама на радио.
1: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
0: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Вспомни настоящее.
1: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
2: Ну, друзья, у нас совсем скоро, конечно, целая программа «Час желаний», где мы будем исполнять все то, что вы просите. Ну, и, по крайней мере, музыкальные пристрастия будут выданы в эфир. Но наши слушатели любят еще и ретро-час, и хотелось бы им поучаствовать. Тимур нам прислал сообщение. Добрый день, радиостанция «Прибой». А можно послушать песню от группы «Саваш» «Only You» для дяди Магомеда, который 24/7 слушает вас. Вот он с утра приходит, как заведет машину, и сразу включает радиостанцию. Станцию «Прибой». Желает нам Тимур легкого, жаркого дня, мира, добра всем, кто слушает радиостанцию «Прибой».

0: Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Большой выбор колясок в Киргут-Дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут-Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: В Дагестане полдень.
1: Час желаний на радио Прибой. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
2: Ну а кому могут быть посвящены все ваши признания или, скажем, поздравления? Конечно, это друзьям, коллегам, родным, соседям, потому как они часто бывают ближе, чем кровные родственники. Но в любом случае, друзья, у нас сегодня есть праздники, Всемирный день шоколада, об этом мы говорили, день массажа, целый день соглашения со Вселенной, вот, Всемирный день лошади также отмечается сегодня. Ну и много всего интересного, я думаю, что вы тоже обязательно найдете то, с чем можно поздравить или просто насладиться лучшим. Мы, конечно, с удовольствием будем зачитывать ваши сообщения, которые вы присылаете в приложение Макс. Номер телефона вы слышали, на всякий случай напомню, МТС-291-1007. В студии Зухра Камалова, доброго, хорошего вам дня. И напомню о том, что спонсором программы «Час желаний» является ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота, серебра, с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
0: Внимание! Жаркие скидки в «Росювелир». Только до 15 июля в сети салонов «Росювелир» жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.
3: Выбирай! Выбирай то, что нравится.
2: Конечно, будем выбирать с вами вместе. И вот есть у нас сообщение, с него и начнем. Добрый день, радиостанция «Прибой». От всей души поздравляем с днем рождения. Именно так оно продолжается. Семья Амирхановых, Ахмед и Любовь из Махачкалы поздравляют от всей души свою доченьку Анжелику. Сейчас она проживает в городе Волгодонске. С ее личным праздником, с днем рождения. Желаем счастья, крепкого здоровья, успехов во всем, пишут родители. Ну и, конечно, им хочется пожелать вам красоты. Пусть то, о чем мечтается, обязательно сбудется. И пусть каждый день приносит тебе удачу, добро и море радости. Ну, а подарите ей, пожалуйста, музыкальный подарок в исполнении Тимура Темирова «Оглянись».
3: Час желаний.

«Оглянись», именно так называется композиция Тимура Темирова. Сегодня она прозвучала в качестве музыкального подарка для дочки, доченьки Анжелики, которая проживает в городе Волгодонске. Сегодня с днем рождения вас поздравляют любящие родители, семья Мирхановых, Ахмед и Любовь из Махачкалы.

0: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
1: Ну, а чужую мечту мы будем исполнять, и некоторые из вас пишут, но не подписываются. Но в любом случае, для любящего мужа, для любящего супруга, скорее всего, от Дайтбековой Зайна, песню Кагировой, пожалуйста. Или от любящего мужа для Дайтбековой Зайна. В общем, для любящих людей сегодня песня в исполнении Патимат Кагировой. Так, какую же вам, друзья, предложить? И вы не написали конкретно композицию, поэтому давайте подберу, ну, на свой, по крайней мере, ревкос. Так, есть у нас композиция дуэтная. Патимат Кагирова, Шамиль Гаджиев, «Смотри, в душе рассвет».

0: Реклама.
1: Сомневаетесь в необходимости операции или ищете своего врача? В медицинском центре «Лекарь» действует акция «Хирургия с выгодой 3 в 1». Приходите на бесплатную консультацию хирурга. Также мы дарим скидку 30% на комплекс анализов и бесплатный осмотр после выписки. «Лекарь» — это экспертное оборудование и забота на каждом этапе. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
3: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
5: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
6: Час ваших желаний и капризов ежедневно на радио «Прибой». На радио «Прибой».
7: Но у нас суббота, день выходной, друзья, поэтому есть возможность не только послушать, но и вспомнить про кого-то, кого давно не видели, порадовать их хорошей песней. Если нету кого-то особенного, хотите всем списком, всегда, пожалуйста, назовите улицу, и всем соседям можно подарить композицию с помощью эфира радиостанции «Прибой». Есть у нас такое сообщение: «Добрый день, любимое радио, слушаем вас круглые сутки, пишем вам из Южного Дагестана, а именно город Дагестанские огни. Хотелось бы подарить всем песню на табасаранском языке в исполнении Зарифы Гасановой «Вильдарис» или «Дети», так она называется. Ну что, делайте погромче, песня звучит для вас.
4: Час желаний.

0: Из города «Дагестанские огни» пришла эта заявка. Зарифа Гасанова, «Вели Дарис» или «Дети» — так называется композиция, которая прозвучала для всех любителей табасаранской песни. Ну что, я думаю, что вы потанцевали, хотя на улице очень жарко. Ну, вы найдете прохладное место, по крайней мере, водичка в этом вам поможет. Ну, а что касается нашей программы, то мы продолжаем. Итак, если вы хотите поучаствовать в программе, нужен мобильный телефон и наш номер. Приложение «Макс» 8988 МТС 291-10-07. Я заглянула в календарь праздников. Вы знаете, сегодня отмечается профессия главного осветителя. Профессиональный праздник. Она, кстати, оформилась только в конце 19-го, начале 20 века, когда кино стали снимать на студийных площадках. Ну и, по крайней мере, когда стали проводить концерты, это наиболее сейчас востребовано, и даже на танцплощадках всегда прекрасно, без света просто не праздник. Поэтому сегодня профессиональный праздник у осветителей. С этим замечательным днем нам пришло сообщение. Добрый день, радиостанция «Прибой», пишем вам из Махачкалы. Сегодня хотим поздравить с днем художника по свету, с профессиональным праздником, Алиева Рустама. Хотим пожелать ему счастья, здоровья и, конечно, творческих успехов, чтобы он никогда не уставал. И самое главное, пусть материальное благополучие также будет у него все это в достатке. Подарите ему, пожалуйста, песню Агаты Кристи «Ковер вертолет».
1: На радио «Прибой» час желаний.

Ну, друзья, это композиция «Ковер-вертолет» Агаты Кристи. Сегодня для Алиева Рустама. С днем художника-осветителя. Сегодня поздравляют его друзья из Махачкалы. Ну и, конечно, желают ему всего самого хорошего. Так, мы движемся дальше. Многие пишут. Но ждем тех, кто будет слушать это сообщение, потому как хотят, конечно, сделать приятное. Так, ну что еще можно предложить вам? Конечно, друзья, можно написать нам сообщение в приложении Макс и спокойненько так вот отправить. Ну а все остальное мы сделаем сами. Итак, 8-9-8-8-2-91-10-07. Вот хочу что-нибудь такое, знаете, энергичное почему-то хочется. Ну, может быть, потому как настроение отличное, дни выходные, и всегда хочется такого драйва. В течение недели много психологических, таких, скажем, отрывающих вашу энергию, забирающих моментов. Я думаю, что сегодня самое время сбросить.

0: Не лето, это любимка, композиция ремиксовая, друзья. В продолжении нашего эфира программа «Час желаний». Добро пожаловать. И спонсором программы является ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота, серебра, с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому. А также эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание.
1: Внимание! Жаркие скидки в «Росювелир». Только до 15 июля в сети салонов «Росювелир» жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.
2: Час желаний.
0: Ну, как вы уже догадались, в нашем эфире поздравления. Здравствуйте, землячка наша. Ну, тут, конечно, комплименты, спасибо большое. Пишет нам Константин Юрьевич. Работаю в «Газпроме» Махачкала. Хотел бы обратиться к вам с просьбой. Наш земляк Михаил Гранников, начальник связи на «Дым» «Газпром», отмечает сегодня 60-летний юбилей. Хотелось бы ему пожелать всех благ, главное – здоровье и привет из горячего Дагестана. Его земляки из Махачкалы и Каспийска. И, конечно, хотели бы подарить ему в этот прекрасный праздничный день песню в исполнении Гусейна Манапова «Махачкала».

0: чудесный голос Гусейна Манапова с композицией «Махачкала». Это музыкальный подарочек для нашего земляка Михаила Гранникова, начальника связи на «Дым Газпром». Он сегодня отмечает 60-летний юбилей. Ему Константин Юрьевич, также работник «Газпрома» из Махачкалы, желает всех благ. Главное – здоровье и привет из Дагестана. А также от земляков из Махачкалы и Каспийска. Ну что, друзья, мы движемся дальше. И ваши сообщения по курсу.
1: Час желаний на радио «Прибой». Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
2: Реклама на радио. Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Хронические вирусные гепатиты В, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова, 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
8: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляной фильтр и работы за наш счет. Срок акции с 10 июля по 10 августа. Ленинкент, Кизил-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17-13.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47. Час желаний. Час желаний.
0: Да, друзья, когда вы пишете нам сообщение, это всегда приятно, потому как слушать не только песни, но еще и говорить о том, что именно нравится. Это вдохновляет, это радует, это делает так, чтобы мы хотели с вами не только общаться, но и работать в эфире. И вот следующее сообщение пришло из Махачкалы. Салам алейкум, радиостанция «Прибой». Зовут меня Муслим, хочу передать всем салам, всем тем, кто меня узнал. И хотелось бы послушать песню, а также подарить всем это наслаждение в исполнении Муи Гасановой.
2: На радио «Прибой» час желаний.

Час желаний на радио Прибой. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.

0: Реклама на радио.
1: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
5: Компания «Борисович и партнеры».
6: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
5: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988. 292-47-47.
8: Час желаний. Исполнение любых желаний. В разумных пределах.
9: Вот эти разумные пределы, друзья, конечно, зависят от нас с вами. Хотела сказать, что эти рамки определяются индивидуально. Ну а что касается музыки, то, конечно, только лучше предлагается радиостанция «Прибой». Вы, кстати, еще успеете отправить нам сообщение. Если уж в этом часе не успеем зачитать, то в следующем в рубрике «Сюрприз». А еще напомню о том, что с прошлой недели уже у нас восстановилась вечерняя программа, вечерний выпуск программы «Час желаний» с 17 до 18, ну а хит-парады с 18 до 19.00. А наш контактный все тот же, так что пожелаю удачи всем тем, кто сегодня проводит время с нами, а также вместе с нашим спонсором программы «Час желаний» ювелирным салоном «Росювелир». Спасибо им за поддержку. Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
10: Внимание! Жаркие скидки в «Росювелир». Только до 15 июля в сети салонов «Росювелир» жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.
11: Час желаний.

«Красивый друг», именно так называется новая работа Динары Магомедовой, которая открыла нам музыкальный час эфира радиостанции «Прибой» в студии Зухра Камалова. Поприветствую всех-всех на волне любимого радио. И кто такой «Красивый друг»? Да, у вас наверняка есть варианты. Конечно, это тот, в ком столько доброты и света, что рядом становится сразу спокойнее. Это те люди, чья сила в мягкости. Они умеют слушать, не перебивая, и слышать даже то, что не сказано вслух. С ними чувствуешь себя в безопасности. Они не предадут, не обесценят, не сделают вам больно. Ну, а их порядочность не на показ. Она в мелочах о том, как они держат слово, как относятся к людям и как не проходят мимо чужой беды. И вы узнали свой портрет, это верно. Ну, а что касается музыки, конечно, только лучшее. Халид и Элок, также Зомпа и Нола, и не только, в ближайшие 15 минут.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдержать.

0: Реклама на радио. Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Внимание! Жаркие скидки в Росювелир. Только до 15 июля в сети салонов Росювелир жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.
3: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9 990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. «Киргу» – ваш личный климат-контроль.
4: Рано или поздно к этому приходят все.
0: Реклама на радиоприбой.
4: Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Татьяна Буланова в эфире радиостанции «Прибой». Ну что, действительно, о чем песня? О любви к тем определенным людям, которые вызывают у вас эти чувства. Ну а кто может вызывать любовь? Те, у кого душа, как теплый свет в окне, и даже самый темный вечер, вы знаете, что вам рады. А еще внутренняя красота, конечно, у такого человека она не кричит, она тихо так светится, согревая всех вокруг, как музыка от радиостанции «Прибой». И еще, друзья, не шумит, не требует внимания, но если вы сбились с пути, вам подскажут свет и правильную дорогу. Ну, а что касается нас, то мы тоже пожелаем вам счастливого пути, если вы вместе с нами, это здорово, расскажу вам еще о погоде, ну и, конечно, потом несколько советов, как пережить эту жару.
1: Радио «Прибой» о погоде.
0: Ну что, друзья, у нас в Махачкале, конечно, жаркая погода. Сегодня уже 33 градуса, переменная облачность. Вечером ожидается более комфортная температура, облачная погода плюс 25. Геомагнитное поле спокойное, температура морской воды 23 градуса, ветер умеренный, северо-западный, с порывами до 9, а вечером до 11 метров в секунду. Относительная влажность 48%, атмосферное давление чуть ниже нормы. В Кизляре 36, небольшая облачность, вечером 23. В Кизил-Юрте 32 градуса, возможен небольшой кратковременный дождь, ну а вечером, ночью, вернее, 23 градуса и облачная погода. Буйнакские кратковременный дождь обещают нам синоптики, 28, ночью температура 20, облачная погода, дождь возобновится завтра днем. И в Дербенте плюс 29, соответственно, небольшая облачность, ночью 26, облачная погода. Ну и завтра ожидается малая магнитная буря, так что будьте осторожны. Радио.

0: Дагестана, или гимн кумыков, так называется эта композиция, в исполнении Хаджат Ибрагимовой, Зайнаб Саматовой, Чунаева, Рукет Гамзатовой. Друзья, ну, конечно, хорошая музыка и правильная, ценная информация. В эфире радиостанции «Прибой». Да, у нас за окном жаркая погода. Возможно, кто-то говорит о том, что да, лето, но все-таки как же пережить, что нужно делать и, конечно, чего делать нельзя. Ну, необходимо следить за питьевым режимом, конечно, употреблять жидкости много, но выбирайте воду, негазированную, минеральную, зеленый чай, морсы, кисломолочные напитки с низким содержанием жира. Важно, очень важно, жажды может и не быть, а это уже сигнал начинающегося обезвоживания. Поэтому нужно это все восполнять и не находиться на открытом солнце с 11 до 16.00. Правильно, конечно, одеваться, свободная из натуральной ткани одежда светлых тонов, ну и защищайте кожу солнцезащитным кремом, обязательно надевайте головной убор. Это может быть шляпы, платки, кому что нравится. В жару, конечно, сложнее переваривать тяжелую пищу, поэтому питаемся легкой. Овощи, фрукты, зелень, кисломолочные продукты, холодные супы. Ограничим жареное и копченое. Создавать прохладу дома это, по-моему, само собой разумеющееся. Но если кондиционера у вас нет, можно поставить перед вентилятором емкость с водой, и испарение немного снизит температуру. Принимайте душ, но не делать резких перепадов в температуре. А еще пожилым людям, детям, в положении девушкам, у кого есть хронические заболевания, сердечно-сосудистые, эндокринные, с почками проблема, они находятся в зоне повышенного риска, поэтому таким людям нужно быть особенно осторожным. И вот если вдруг у вас возникло недомогание, причем внезапное, вы думаете, что это усталость или духота, переждать дома это не то. Кардиологи как раз-таки рекомендуют лучше вызвать врача. Пусть это будет ложная тревога, это меньшая проблема, чем пропущенная угроза жизни, потому как сердечно-сосудистая система при высоких температурах работает на пределе своих возможностей. А это рубрика
1: «Обо всем понемногу».

твои приветы и любимая музыка по желанию, звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту. Реклама.

0: лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8 960 410 0055, по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: Не каждая травма заметна сразу, не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Да, друзья, действительно, турецкие мотивы в последнее время очень популярны. Надеюсь, вы тоже насладились лучшим. Ну, а совсем скоро мы будем, друзья, прощаться и, конечно, предлагаем только лучшее. 8-9-8-8-2-91-10-07. Успеете отправить сообщение, зачитаем в эфире. Ну и, конечно, пожелаю всем чудесного дня, предпровождения нашей компании и только лучшую музыку для вас.
1: Летний день с радио «Прибой».

Зульфия Архилаева в эфире радиостанции «Прибой» с песней на лакском языке. Ну, вот тут, друзья, мне нужно поставить точку до дня завтрашнего. В студии была Зухра Камалова, будем прощаться. Но прежде чем мы попрощаемся, хотел бы вновь заглянуть в календарь. Сегодня Всемирный день народонаселения. 11 июля 1987 года население Земли перешагнуло в отметку в 5 миллиардов человек, и день назвали днем 5 миллиардов. Ну, это, конечно, не окончательная цифра на сегодня, друзья. Численность населения растет каждую секунду. Сейчас у нас насчитывается 8 миллиардов 411 миллионов 222 тысячи 26-27 человек. Ну, мужского населения чуть больше, 50%, 51%, но женщин, соответственно, меньше. В этом году появилось на свет 90 миллионов человек, рождено на сегодня 270 тысяч. Поэтому, друзья, будем поздравлять всех тех, кто сегодня появился на свет, и, конечно, пожелаем крепкого здоровья. Берегите себя, своих близких, будьте осторожны, слушайте радиостанцию «Прибой». Всем доброго, пока!

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
6: Компания «Борисович и партнеры».
7: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
6: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Лето в Дагестане. Лето в
1: Дагестане. Радио Прибой.
2: Ну, лето в Дагестане – это не просто время года, это когда ветер с Каспия путается в волосах, ну а тени под старым орехом даже мысли текут иначе. Медленнее, глубже – это когда абрикосы падают с веток прямо в ладонь, а воздух пахнет солью и нагретой хвоей. Сегодня, друзья, суббота, и она не требует от нас подвигов. Не нужно никуда бежать, ничего доказывать, просто быть, просто дышать, просто включить любимую волну и на несколько часов забыть о том, что где-то там, за пределами этого дня, есть какая-то суета. Я, Иза Ахметханова, приглашаю вас в свой эфир. Пусть музыка, которая сейчас зазвучит, станет вашим личным саундтреком этого прекрасного летнего дня. 5 часов только для вас. Начинаю!

0: Реклама.
1: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
2: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В Центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Что такое дружба? Дружба – это когда тебя понимают без слов, когда не нужно объяснять, почему ты сегодня молчишь или почему смеешься без повода. Это тихая гавань, куда можно приплыть в любой шторм. Это человек, который не спросит, что случилось, а просто подвинется и нальет чаю. Мне кажется, что Динара Магомедова в своей новой песне «Красивый друг» говорит именно о такой связи, с огромной теплотой внутри каждой ноты. Если у вас есть такой человек, тот самый «Красивый друг», эта песня, скорее всего, для вас. Если пока нет, она станет прекрасным напоминанием о том, что такие люди существуют. Итак, друзья, встречайте новинку на волнах радиостанции «Прибой» — Динара Магомедова «Красивый друг».
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугабот, Дуна. Те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: пробки на дорогах.
1: Итак, друзья, водители, субботняя сводка. По данным Яндекс.Карт, прямо сейчас заторы в Махачкале наблюдаются на следующих улицах. У нас выделен красным проспект Казбекова в Семендере, также проспект Алигаджа Кушинского у въезда в город и вплоть до Северного автовокзала. Довольно сильные у нас там пробки, друзья. Улица Камаева также в заторах. Заторы зафиксированы и на троллейбусном кольце по Гайдара Гаджиева. Проспект Имама Шамиля также у нас выделен красным в районе пересечения с проспектом Гамидова, и на Ирчи Казака также имеются пробки, друзья. Небольшое скопление машин у нас на пересечении с улицы Радищева по Каркмасова, также пересечение Дахадаева улицы и проспекта Расула Гамзатова. Далее переместимся в редукторный поселок. Какая же картина у нас там? По проспекту Петра Первого у нас имеется скопление машин от моста до улицы Азизова и на кольце на пересечении с улицей Хаджи Булача. Небольшое скопление и по Хаджи Булача также наблюдается, дорогие друзья. Суббота, все-таки не время нервничать из-за пробок. Включите музыку погромче, вдохните глубже, и пусть даже пробка станет вашим личным лаунжем, где никто не мешает слушать любимые треки. Обязательно соблюдайте правила дорожного движения, берегите себя, доброй и безопасной дороги!

0: Реклама.
1: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артриты и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляной фильтр и работы за наш счет. Срок акции с 10 июля по 10 августа. Ленинкент, Кизил-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17-13.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: знают все. Твой номер один. Радио «Прибой».
1: Ну что ж, давайте начнем отмечать знаменательные события, конечно, из мира музыки, связанные с сегодняшним днем. Сегодня, 11 июля, свой день рождения отмечает человек, чья гитара звучит, наверное, на стадионах по всему миру. Ричи Самбора, легендарный гитарист, автор песен и долгое время правая рука Джона Бон Джови в группе Бон Джови. Он родился в 59-м то есть году в Нью-Джерси и прошел путь от простого парня, игравшего в подвале родительского дома, до музыканта, чьи рифы знает каждый, кто хоть раз включал рок-радио. «Living on a Prayer», «It's My Life» — эти песни стали гимнами для нескольких поколений, и сегодня Ричи исполняется 67 лет, а его музыка по-прежнему собирает полные залы. С днем рождения, маэстро! Ну а мы слушаем тот легендарный хит Бон Джови, «It's My Life» на волнах радиостанции «Прибой», друзья.

Радио Прибой. Энергия эфира. В Дагестане 15 часов.

Три часа пополудни, точнее, то есть 15:08, друзья, всем желаю доброго, потрясающего дня. Суббота набрала свои самые вкусные обороты, и даже солнце, кажется, сегодня не торопится к закату, специально, чтобы мы успели насладиться каждым мгновением. Выходной – это ведь редкая возможность побыть наедине с собой, с близкими, ну и, конечно, с любимой музыкой. Можно никуда не спешить, никому ничего не доказывать, а просто раствориться в ритме. Я, Иза Ахметханова, продолжаю этот эфир, и сейчас в этом часе нас ждет обязательно новинка, от которой внутри все переворачивается, а после одна легендарная история, без которой невозможно представить мировую музыку, то бишь самая вкусная музыка, что представлена на волнах радиостанции «Прибой». Так что продолжаем, друзья, плыть вместе по нашим волнам.

0: кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето! Радио «Прибой».

Если ты не моя, нам и всему миру нечего говорить. Если ты не моя.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8 928 501 0606.
3: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
9: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радио «Прибой».
1: Музыка, за которую не стыдно.
2: Друзья, представьте себе вечер, за окном уже сумерки, в комнате приглушенный свет, и единственное, чего не хватает для полного счастья, это звука шагов по лестнице, того самого человека, которого ждешь. Группа «Мерез» в своей новой песне «Приди, любимый» ухватила именно это ощущение трепетного, немного тревожного, но такого светлого ожидания. Включайте погромче и впустите эту мелодию в свою субботнюю атмосферу. Премьера на волнах радиостанции «Прибой», группа «Мерез». «Приди, любимый».
0: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Реклама.
1: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51-58-99.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Самые важные слова не должны оставаться неуслышанными. Смех внуков, голос любимого человека, разговоры с близкими. В клинике ЦЛД мы помогаем вернуть радость полноценного общения благодаря персональному подбору современных слуховых аппаратов. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: пробки на дорогах.
1: Итак, друзья, водители, дневная сводка. По данным Яндекс.Сервисов, заторы в Махачкале сохраняются на тех же магистралях. На проспекте Казбекова в Семендере. Также на проспекте Алигаджа-Кушинского в районе Северного автовокзала. Там зафиксировано ДТП, задействованы правый ряд и средние ряды. Далее, небольшой отрезок улицы Камаева выделен красным. Пробки также на улице Гайдара Гаджиева от троллейбусного кольца до улицы Батырмурзаева. Обе полосы выделены красным. Далее, на пересечении улицы, вернее, проспекта Имама Шамиля и улицы Магомеда Яракского также имеется небольшое скопление машин. Заторы и на проспекте Гамидова, на улице Магомеда Яракского, Ирчи Казака и на улице Каркмасова. Небольшой отрезок улицы Дахадаева также выделен красным. Далее заторы довольно серьезные в редукторном поселке по проспекту Петра Первого от моста до улицы Лаптиева и также на пересечении с улицей Хаджи Булача и проспектом Насрудинова, то бишь на кольце. Пожалуйста, друзья, будьте внимательны, соблюдайте правила дорожного движения и помните, выходные только начинаются, не стоит их омрачать спешкой. Счастливого и безопасного вам пути!

Норильск, Ростов-на-Дону, Сургут, Пенза, Москва, Владивосток. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Реклама на радио.
1: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66 88 88.
2: Внимание! Жаркие скидки в «Росювелир». Только до 15 июля в сети салонов «Росювелир» жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.
3: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8 928 243 86 86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляной фильтр и работы за наш счет. Срок акции с 10 июля по 10 августа. Ленинкент, Кизил-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Даргинская поговорка.
1: Лехвозы да калли и мхели да бол.
2: Если дать по ушам, и осел поймет.
0: Народная мудрость. Радио «Прибой».

0: Друзья, 16:08 выдают стрелки часов. Что хочу сказать. Суббота перешагнула через середину, и свет за окном стал все-таки мягче, глубже. Тот самый золотой час, как говорится, когда даже привычные улицы Махачкалы выглядят абсолютно иначе. У нас же российская эстрада, дагестанские мотивы, да-да, Запад, проверенное временем хиты. Все это сплетается в единое полотно, и сегодня оно только для вас, только на волнах радиостанции «Прибой». Я Иза Ахмедханова, продолжаю этот эфир. В нем много музыки, много чувств и ни одного случайного трека. Оставайтесь, друзья, только с нами.
1: Всем привет, это Платон и Джулей. Слушайте радио «Прибой».

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
6: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
5: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радио «Прибой», где тренды Дагестана звучат первыми.
1: Друзья, слезы. Мы привыкли думать, что это проявление слабости, что плакать стыдно, что нужно держаться, стиснув зубы. Но Магомед Алекперов в своей новой работе, в новом треке «Не жалей» говорит совсем о другом. О том, что слезы – это не слабость, а язык, на котором душа говорит то, что не смогли сказать губы. Каждая пролитая слеза – это очищение, а не потеря. Это не про жалость к себе, это про честность перед самим собой. Не жалей о том, что было, ведь именно благодаря прошлому, со всеми его ошибками и потерями, мы строим свое новое будущее. И строим здесь и сейчас. Не жалейте о том, что не случилось. Возможно, судьба уберегла вас от чего-то гораздо большего. Лучше включайте громче. Премьера на волнах радиостанции «Прибой». Магомед Алекперов. Не жалей.
2: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. «Киргу» – ваш личный климат-контроль.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

Vici ise davrundebi Art savsullar adga Nacno kuche sahle

0: Дни рождения великих людей, интересные события и другие примечательные факты в рубрике «Даты» на радио «Прибой».
1: Друзья, сегодня суббота, 11 июля. День, полный неожиданных праздников и исторических фактов, которые стоит все-таки знать. Сегодня Всемирный день народонаселения. Учрежден ООН в 89 году. На планете нас уже более 8 миллиардов человек. И каждый потенциальный слушатель прибоя есть к чему стремиться. Также сегодня день мохито. Освежающий коктейль с мятой, лаймом и капелькой рома. Так некоторые говорят, празднуют свой день сегодня. Июль, жара, суббота. Кажется, сама природа намекает, что сегодня можно позволить себе немножко тропического настроения. День прогулки с собакой также отмечается сегодня. Если у вас есть четвероногий друг, сегодня он официально имеет право на внеочередную прогулку. И не просто на 5 минут до ближайшего куста, а на полноценный променад, скажем так. Из мира музыки, друзья, сегодня родился Ричи Самбора, Бон Джови, мы его уже творчество затрагивали, слушали композиции, ну и также замечательная фолк-певица Сюзанна Вега, чей хит «Tom's Dinner» стал классикой и вдохновил, наверное, создателей формата MP3 на тестирование алгоритмов сжатия звука. Вот такой неожиданный поворот, друзья. Ну, кстати, обоим сегодня 67 лет. Это Ричи Самбора и Сюзанна Вега. Сегодня, 11 июля, отмечают также День художника по свету в России, День московского транспорта и Всемирный день шоколада. Гастрономический праздник, посвященный любимому лакомству миллионов людей. Вот такой, друзья, насыщенный день. Ну а мы продолжаем наполнять его лучшей музыкой. Ну, раз заговорили про шоколад, почему бы не послушать «Шоколадка Чикита» в исполнении Авраама Руссо, друзья, на волнах радиостанции «Прибой».

0: мысли, гармония души, гармония чувств.
1: Радио «Прибой».
0: Твоя гармония.
2: Друзья, на наших 16.48, а уже ровно в 17.00 ваш любимый час желаний, ваши любимые треки, приветы, поздравления и, конечно, признания. Повод не нужен, просто пишите к нам в мессенджер Макс. Номер в Максе 8-988-291-1007. Приветствуются как смс, так и голосовые сообщения. Я, Иза Ахметханова, жду вас у микрофона. Не пропустите, будьте с нами.

0: реклама.
1: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.

0: о желании услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет. Ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. 5 вечера, 17:04. Суббота берет верхние ноты. Начинается ваш любимый час желаний. Время, когда ваш голос становится музыкой, а привет летит через весь Дагестан и не только к тому, кто вам дорог. Я, Иза Ахметханова, открываю этот час. Номер для связи в мессенджере Макс 8-988-291-1007. Напоминаю, приветствуются как голосовые, так и смс-сообщения. Итак, друзья, поехали. Иза, салам из Владикавказа. Я осетин, но вырос в Махачкале. И каждое лето приезжаю к бабушке в Дербент. Сейчас сидим с ней на балконе, пьем чай с чабрецом и слушаем вас, слушаем «Прибой». Бабуля просит передать привет всем соседям по улице Ленина и поставить песни Наиры Рахмановой «Моя любовь», пишет нам Аслан. Ну что ж, Аслан, вам и вашей бабушке приятного чаепития, вашим соседям огромный привет по улице Ленина. Ну и композиция в исполнении Наиры Рахмановой «Моя любовь» специально для вас прозвучит с минуты на минуту, друзья. Итак, еще одно СМС. «Прибой, привет из Шарди», вернее, «Шарджи». Я работаю тут по контракту, строим. Жара внутри, но прохлада на душе, когда слышу родные песни. Передаю привет жене и дочке в Каспийск. Скучаю безумно. Поставьте что-нибудь в исполнении Кристины, например, «Любовь», «Акушинку». Поставьте что-нибудь о доме, или же пишет нам Махмуд. Ну что ж, есть такая композиция Кристины. «Любовь» специально для вас, для вашей прекрасной семьи, и чтобы работалось легко, данная композиция специально для вас прозвучит, друзья. Ну и также, друзья, напомню, что спонсор программы «Час желаний» — ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
2: Внимание! Жаркие скидки в «Росювелир». Только до 15 июля в сети салонов «Росювелир» жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.

0: лимонады «Тбилисимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: 8-391-10-07. Итак, еще несколько смс. Добрый вечер. Я медсестра из Хасавюрта, только что со смены. Уставшая, но счастливая. Сегодня мы выходили... Выходили тяжелого пациента. Передаю привет всей нашей бригаде, особенно врачу Ахмеду. Он настоящий герой. Поставьте, пожалуйста, Зою Чунаеву «Ангелы в белых халатах», чтобы я поплакала и отпустила, пишет нам Патимат. Ну, Патимат, дорогая, спасибо вам и всей вашей бригаде за то, что каждый день совершаете маленькие чудеса. Врачу Ахмеду отдельный поклон. Ну, а вы сейчас выдохните, налейте себе чаю и знайте, вы тоже большой герой. Пусть эта песня обнимет вас. Звучит специально для вас Зоя Чунаева «Ангелы в белых халатах». Ну, а я, пожалуй, зачитаю еще одно сообщение. Привет из Екатеринбурга. Мы с мужем переехали сюда 2 года назад, а сегодня у нас родился сын, первенец. Назвали в честь дедушки Магомеда. Передаю привет нашим родителям и близким в Буйнакск. Вы теперь бабушка и дедушка, знаете об этом. Поставьте народную в исполнении Ажая Абакаровой, пишет нам Заира. Ну, Заира, Магомед, бабушка и дедушка. Знаю, что супруга вашего также зовут Магомед. Ну, поздравляем вас с первенцем. Первенцем. Пусть маленький Магомед растет здоровым, крепким, ну и, конечно, счастливым. А бабушка с дедушкой в Буйнакске сейчас уверенно плачут от счастья вместе с вами. Ловите самую теплую песню в эфире для вашей теперь уже большой семьи. А я же вдобавок... Вдогоночку напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота и серебра, конечно, с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
1: Внимание! Жаркие скидки в «Росювелир». Только до 15 июля в сети салонов «Росювелир» жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.

0: Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Акция «Фемто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. Эксклюзив. Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
6: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляной фильтр и работы за наш счет. Срок акции с 10 июля по 10 августа. Ленинкент, Кизил-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
7: Час ваших желаний и капризов ежедневно в 17:00 на радио «Прибой». На радио «Прибой».
8: Да, друзья, ежедневно с 17 до 18 ваш любимый час желаний на волнах радиостанции «Прибой». Номер в мессенджере «Макс» для ваших смс и голосовых сообщений 8-988-291-1007. Жду ваши истории, приветы и признания. Так что пишите. Итак, привет, «Прибой», привет, красотка. У нас в данный момент 35 жары. Так и неохота ничего делать. Хотелось послушать Губина «Зима, холода». А так хочется дождик, пишет постоянная слушательница Врединка нам. Ну, Врединка, привет, моя хорошая. Узнаю тебя по нику. Наша постоянная, звучит самая преданная. 35 градусов – это, конечно, испытание. Понимаю тебя прекрасно. Хочется лежать, ни о чем не думать, мечтать о дождике. Сейчас попробую это исправить. Специально для тебя прозвучит композиция в исполнении Губина «Зима, холода». Но пусть эта песня станет твоим, скажем так, личным кондиционером. Ну, Врединка, желаю, чтобы тучи над твоим домом все-таки собрались, только хорошие, легкие, обязательно дождевые. Композиция обязательно прозвучит, а далее еще одна смс. «Салам, Прибой, я рыбак, сижу сейчас в лодке где-то между Каспийском и Избербашем. Ух, размах. Клев сегодня так себе, зато музыка отличная. Передаю привет всем, кто в море. Прошу поставить Курбанова и Шакир Гаджиева». Ну, Гаджиева, скорее всего, эта композиция «Легенда о любви». Она обязательно прозвучит, Мурат, специально для вас. Ну, кто бороздит Каспий, скажем так, песня про воду, волны на наш бескрайний простор, пусть будет специально для вас, чтобы клёв наладился, ну а если нет, так хоть музыка не подведет. Также, друзья, напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества абсолютно на все изделия и, конечно, профессиональное обслуживание. «Росювелир» – вы достойны только лучшего.
9: Внимание! Жаркие скидки в Росювелир. Только до 15 июля в сети салонов Росювелир жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.

0: Реклама на радио.
1: Сеть медицинских центров «Лекарь» открывает новую главу своей истории. Теперь в нашем парке оборудования появилась новинка. Аппарат для проведения процедур маммографии «Омикрон Плюс». Цифровой маммограф последнего поколения позволит в считанные минуты провести исследование точно, безболезненно и с минимальной лучевой нагрузкой. Впервые в республике и во всем Северокавказском федеральном округе и только в сети «Лекарь». Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В сети оптик «Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66 88 88.
2: Компания «Борисович и партнеры».
5: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: «Час желаний» на радио «Прибой».
1: Друзья, финальные минуты нашего часа желаний. Спасибо за каждое сообщение, которое вы присылали сегодня. Вы делаете этот час по-настоящему волшебным. Ну, а я зачитаю последнее сообщение на сегодня. Привет, Прибой из Хасавюрта. Пламенный салам всем родным и близким. Поставьте, пожалуйста, Багаудина Гаджиева песню «Кому Кызлар». Ну, Хасавюрт, привет. Родным и близким самые теплые приветы и поздравления в этот... Поздравления с чем? С прекрасным теплым летом. Пусть этот трек долетит до каждого. Кстати, Багаудин Гаджиев довольно свежий, яркий исполнитель. А «Кумук Кызлар» – премьера этого года, этого сезона. Так что ловите один из самых горячих треков прямо сейчас. Ну а я также, друзья, напоминаю, что ровно в 18.00 национальный хит-парад «Горячая десятка» лучших треков недели по версии слушателей радиостанции «Прибой». Оставайтесь с нами. Будет горячо.

0: лучших песен за 7 дней. Десятка популярных треков в чемпионате.
1: Слушай и болей за любимого артиста.
0: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
2: Добрый субботний вечер, дорогие друзья. В эфире час, ради которого многие включают свои приемники. Национальный хит-парад. Горячая десятка лучших треков недели по версии слушателей радиостанции «Прибой». С вами я, Иза Ахмедханова. Дагестан – это не просто республика на карте. Это земля, где каждый камень дышит музыкой. А таланты рождаются с первым лучом солнца над горами. Здесь умеют слушать сердцем и петь душой. Сегодня мы поднимаемся от 10 места к вершине, чтобы услышать лучшие песни этой недели, те, что выбрали вы. Итак, друзья, поехали. Открывает наш чарт песня, которая звучит как «Клятва». Руслан Гасанов и Мурат Байкаев поют о братстве, которое не измеряется расстоянием и не тускнеет от времени. Это гимн, это не гимн, это тихое обещание быть рядом, даже когда ты далеко, без пафоса, без громких фраз, только искренность и правда. Слушаем. Руслан Гасанов, Мурат Байкаев, «Друзья».
0: Десятое место.

0: Итак, друзья, движемся далее. Девятая строчка и песня «Свет» на кумыкском языке. Гуля Джаватова поет так, будто зажигает в доме огонь, который видно с любой дороги, из любой дали. Конечно, про любовь. Ее голос, как теплое окно в холодный вечер, нежная, пробирающая до мурашек композиция, которая остается в сердце надолго. Гуля Джаватова «Пусть не гаснет любовь».
1: Девятое место.

0: Итак, друзья, восьмое место. И тут разместилось трогательное посвящение, которое возвращает в детство с первой же ноты. Алиса Супранова поет о маме с такой нежностью и благодарностью, что каждый слышит в этой песне что-то свое, родное, из тех времен, когда деревья были большими, а мамины руки самыми надежными на свете. Алиса Супранова, «Поведи меня, мама».
1: Восьмое место.

0: Реклама.
1: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
2: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
3: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой ультразвуковое исследование на современном оборудовании помогает увидеть больше, выявить изменения вовремя и принять правильное решение для сохранения здоровья. ЦЛД. Медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Десятка популярных треков в чемпионате.
1: Слушай и болей за любимого артиста.
0: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
2: Дорогие друзья, это вторая часть национального хит-парада «Горячей десятки» лучших треков недели по версии слушателей радиостанции «Прибой». С вами по-прежнему я, Иза Ахметханова. Знаете, первые три песни позади, а впереди еще семь. И знаете, каждая из них – это маленькая история, которую вы полюбили на этой неделе. Мы движемся дальше к золотой середине. Продолжаем. Седьмая строчка – «Даргинская баллада о поиске, который и есть сама жизнь». Абакар Курбан-Адамов поет о том, как важно не останавливаться на пути к своей мечте, к своему человеку, к самому себе. К сожалению, не понимаю языка, не владею, но это одна из моих любимых композиций этого сезона. Его голос звучит как эхо в горах, глубоко, одиноко, но с надеждой, которая никогда не гаснет. Абакар Курбан-Адамов, «Ищу тебя».
0: Седьмое место.

0: Диля Макла.
1: Итак, друзья, шестая позиция, и тут трек «Откровение», который трогает до глубины души. Магомед Аликперов поет о том, что каждая слеза – это не слабость, а своего рода очищение. Не жалей слез. Это философия, упакованная в 3 минуты музыки, сдержанно, сильно и очень честно. Магомед Аликперов, «Не жалей».
2: Шестое место.

0: Итак, друзья, движемся далее. У нас золотая середина, пятая строчка. И тут песня, которая сияет изнутри. Машидата Марасхабова дарит нам трек полный света и, конечно, благодарности. Это посвящение тому, кто стал главным ориентиром в жизни, кто освещает путь даже в самые темные времена. Тепло и нежность в каждой ноте. Машидата Марасхабова – звезда моей души.
1: Пятое место.

0: 4 место, и тут гимн родной земле. Дуэт. Амина Амирханова и Жаклина поют о красоте нашего края так, что сердце наполняется гордостью. Дагестан в каждой строчке, в каждом аккорде, в каждом вдохе этой песни. Итак, встречаем. Амина Амирханова, Жаклина, Дагестан.
1: 4 место.

0: вот и тройка самых популярных.
1: Да, друзья, мы добрались до тройки лидеров, тройки самых популярных, и бронзу забирает Ислам Актуаев с треком, который звучит как горный источник. Чистая, стремительная, энергичная, от которой хочется двигаться, жить и дышать полной грудью. Заслуженное третье место. Ислам Актуаев, «Течет ручей».
0: Третье место.

0: Реклама на радио.
1: Честность – основа доверия, особенно, когда речь идет о здоровье. Медицинский центр «Лекарь» открывает возможность лечения в рассрочку. Строго по нормам ислама. Мы убрали все лишнее. Нет комиссий, нет штрафов. Только прозрачный договор и только квалифицированная помощь. Подробности рассрочки и ее видов на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. «Лекарь. Лечим честно».
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
4: «Омниум Артиум Медицина Нобилиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: лучших песен за 7 дней.
1: Десятка популярных треков в чемпионате.
2: Слушай и болей за любимого артиста.
1: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
3: Друзья, с вами по-прежнему я, Иза Ахметханова, и это национальный хит-парад «Горячая десятка» на волнах радиостанции «Прибой». Мы подобрались к двойке лидеров. 8 песен позади, но главная интрига еще впереди. Серебро и золото. Кто же сегодня на пьедестале? Узнаем прямо сейчас. Серебро уходит группе, чья песня звучит как приглашение. «Приди, любимый». Нежная, обволакивающая, с той самой интонацией, от которой сердце бьется чаще. Второе место и безоговорочная любовь слушателей. Группа «Мирес», «Приди, любимый».
1: Второе место.

0: И вот он, друзья, лидер этой недели. Вершина горячей десятки. Первое место слушатели радиостанции «Прибой» отдают Динаре Магомедовой с песней «Красивый друг». Этот трек «Тихое спасибо тем, кто остается рядом, не требуя ничего взамен». Искренность, теплота и та самая душевность, за которую мы и любим дагестанскую музыку. Конечно, близкому другу. Поздравляем победительницу. Встречайте «Красивый друг» в исполнении Динары Магомедовой.
1: Лучший за неделю. Первое место.

Ну что ж, друзья, это была горячая десятка лучших национальных песен недели по версии слушателей радиостанции «Прибой». Дагестан богат талантами, и каждую неделю вы, слушатели, доказываете это своими голосами. Да, мы всех участников поздравляем за место в рейтинге. Ну, а также хочу напомнить, что уже 18:47, друзья, вот и подошли к концу также 5 часов нашего совместного субботнего эфира. 5 часов музыки, душевных разговоров, ваших приветов, ну и, конечно, новинок. Я благодарю каждого, кто сегодня включил «Прибой», кто писал сообщения, кто звонил в студию, кто просто был рядом в машине, дома, на работе или в дороге. Это вы делаете радио, друзья, живым. Это вы наполняете эфир смыслом. Пусть этот вечер сложится именно так, как вы хотели. Пусть завтрашнее воскресенье будет легким и, конечно, солнечным. А мы с вами обязательно встретимся снова на этом же месте, на этой же волне, в это же время. С вами была я, Иза Ахметханова. Радио «Прибой» не прощается. Мы говорим до скорой встречи. Пока-пока!

0: сердце крепче прижимает поближе, без остатка растворится.
1: Реклама.
2: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
3: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
5: Большой выбор колясок в Киргут-Дети. Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут-Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: bahinalar kodoboşuvari.
1: Прибой, где музыка живет, там душа поет.

0: лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Внимание! Жаркие скидки в Росювелир. Только до 15 июля в сети салонов Росювелир жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.
4: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Легендарный настрой. И весь Дагестан с тобой. Радио Прибой.
1: Вачидун, вачидун, дуца квалатлы. Хвалбайдир гарбида, хайкаран дедун. Вачидун, вачидун,

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк Кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк Кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк Кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк Кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
5: Радио «Прибой». Дорого, как память.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Акция «Фемто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Реклама. Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Лето – это когда ни о чем не жалеешь.
1: Идем навстречу лету!
2: С того самого рассвета твое имя ждет планета. Сделай шаг и вдруг заметишь,

0: традициях.
1: Радио Прибой. Прибой.
2: Не держи на душе, боли грусть я прошу, не держи. Словно в клетке жир.

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д. Урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
5: Компания «Борисович и партнеры».
6: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
5: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
8: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
9: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь» – хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание! Жаркие скидки в Росювелир. Только до 15 июля в сети салонов Росювелир жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.
3: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся. Радио Прибой.

0: Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Каспийск,
1: Леваши,
0: Кизел-Юрт,
2: Гергебель,
3: говорит Махачкала. В столице 21 час.
1: Радио Прибой.
3: Нас слышно.
4: Амурская поговорка.
5: Жиндир город чохол ибель, чьяра бестал ибель.
6: Своя земля – мать родная, чужая земля – мачеха.
4: Радио Прибой.

Лепесток любит, лепесток не любит. Лепесток подарит счастье, лепесток погубит. Вот тебе букет ромашек, нас с тобой рассудит. Но я заранее знаю, все лепестки нас любят.

0: Реклама на радио. Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Само пройдет. Это опасная привычка. Когда беспокоят боли, дискомфорт или проблемы с пищеварением, не нужно откладывать обследование. В клинике ЦЛД помогут вовремя выявить проблему с органами пищеварения. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляной фильтр и работы за наш счет. Срок акции с 10 июля по 10 августа. Ленинкент, Кизил-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17-13.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Лимонады «Тбилиссимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова, город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Даргинская поговорка.
1: Бродячей собаке либо палка достанется, либо кость.
2: Народная мудрость на радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Отделение лазерной хирургии сети медцентров «Лекарь» поможет избавиться от геморроя, вздутия живота, трещин, свищей, парапроктита, а также копчиковой кисты. «Лекарь» – это новейшее лазерное оборудование, опытный и деликатный проктолог, проведение экстренной колоноскопии и оперативного вмешательства в современный операционный в день обращения, взятие биопсии и быстрые результаты анализов для скорейшего решения щекотливых проблем. Звоните в единый колл-центр. Мегафон 550-88-50.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер Л номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8 938 780 5025.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8 988 451 51 51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 982 47 47.
6: Когда мы были молодыми. На радио «Прибой» шлягер.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
4: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9 990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. Киргу. Ваш личный климат-контроль.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Внимание! Жаркие скидки в Росювелир. Только до 15 июля в сети салонов Росювелир жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
6: На радио «Прибой» притчи народов мира.
7: «Горе мне, горе!» — вздыхал человек, сидя на лавке, и слезы ручьем лились по его лицу. «Что ты все ноешь?» — рассердилась жена. «Если хочешь быть счастливым, будь им». «Как же мне быть счастливым, если счастье не приходит ко мне? Зато несчастье одно за другим сыплются на мою бедную голову. Урожай не созрел, крыша прохудилась, забор сломался, ноги болят. Ох, горе мне, горе!» — плакал человек. Услышала счастье эти стенания и пожалела беднягу. Решила оно заглянуть к нему в дом. Постучало счастье в окошко и проговорило: «Если хочешь быть счастливым, будь им». «Подожди плакать, посмотри, что-то сияет в нашем окошке», — остановила человека жена. «Закрой шторы, этот свет слепит меня и мешает горевать», — велел человек жене и снова зарыдал. Жена закрыла шторы, села рядом на скамейку и тоже заплакала. Так и сидят они до сих пор и жалуются на свою несчастную жизнь. Удивилось счастье и улетело прочь.
6: На радио «Прибой» притчи народов мира.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8 960 410 0055, по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
2: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8 928 243 86 86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.
5: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
6: Для детей старше 12 лет.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? Я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдерживать.

0: Реклама на радио.
1: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Когда важна каждая минута. Важна точная диагностика. Компьютерная томография в клинике ЦЛД доктора Караевой – это высокая точность и возможность своевременно выявить изменения для принятия правильных решений. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-982-47-47.
6: Аварская поговорка.
7: Черт надчивится.
8: На чужбине человек слепой.
6: Радио «Прибой».

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в открытии.
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.

горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

0: Кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето! Радио «Привой».